0: только хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

6:25. Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

часов 29 минут. Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

0: только хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

вначале. Громко чайки и не случайно. Обречало бьются в волну, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

приложение Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

8:28. Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. Рига Плаза. Место для тебя.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:15.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р+. Эхо Р+. Только хит.

0: 9:20.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Далее.
3: Next.
4: Лаля не умела любить, но она горит виной, виной. Мы на баре Лаля.
5: Vaitava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočē to, liec bildi Instagram storijā un laimē vienu no divām videokamerām iespaidīgiem vasaras kadriem.

0: одна минута.
1: Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White. Насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада. Выгодно остановиться.

0: августом. Jaunajā teikā Фантодрома.
1: ЭХР.ФМ представляет
2: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
1: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10 часов 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.

0: дальше.
1: Девочка, лети под туманной боли, прячь свою тоску.
2: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас!

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autopartstrada.lv.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

шаг. Первое слово, первое привет, первое прощай. Первая радость, первая боль, первая встреча.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Далее. Next.
2: Tikai 8:25, lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
5: Вау! Ничего себе предложение! Офисный стул 99 евро. Письменный стол Домолетти 39,99. Рюкзак всего 4,99. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami 3 graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
8: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
9: Hey, hey!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: 12:50.
1: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 1:08.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Р Плюс. Новый трек на Эхо Р Плюс.

0: ближе, так близко.
1: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». Далее. Next.
2: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
3: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV.

0: приложение уже в полной цифровизации. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bunezīmes ABC.
1: Акрополь и пиркшенас центры УНЗ.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Усталость – это не норма. Проверься. В Центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте запасы железа всего за 14 евро 99 центов, без направления от врача, с картой лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
1: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
2: Вау, ничего себе предложение! Пылесос Керхер ВД3 59,99. Индукционная плита Электролюкс 279 евро. Стиральная машина Беко на 6 килограммов 219 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Сейли айцина гаршу целёюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: продолжении «Главный русский топ».
1: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли «Вендофит» уже в Риге в спортивных клубах «Лемон Джим» и «Джим Латвия». Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. «Вендофит» – ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Namastē! Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
4: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
3: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
5: I speak. Нервы. Но из МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: С Рига Плаза лето запомнится надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. Рига Плаза. Место для тебя.

Привет! Категорически всех приветствую! Точно по расписанию начинаем движение по крутейшей хит-лестнице «Эхо Р+». Впереди 40 ударных хитов недели.

0: Это главный русский топ, и мы вспоминаем пятерку лучших прошлой недели. На четвертом месте разместились Филатов и Керес с треком «Включи музыку». Ну а строчкой выше был Holy Flame «Тону».
1: Номер три прошлой недели.

0: Главный русский топ.
1: Вторую позицию сохранила Светлана Лобода, точно так же, как и Мэри Гу. Строка «Мне ревной». Сможет ли она и сегодня удержаться на вершине чарта? Будь с нами и узнаешь это первым.
0: Номер один.

0: Русский топ. Новые позиции, новые сюрпризы, старая любовь к хорошей музыке. Это главный русский топ на Эхо R+. Сегодня в чарте у нас 7 новинок, и это настоящий праздник, потому что новиночки-то мы любим. 12 подъемов, 19 падений и один трек делает камбэк. Желаю, чтобы ваш любимый трек сегодня победил или был как можно выше к вершине. Ну а чарт сегодня открывает первая новинка. И это Джонни и Тасо с тобой.
1: Номер 40.
2: Новинка.

Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». Спилкта.

0: papirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Один владелец, прозрачная история и гарантия. Выбирайте авто из широкого балтийского ассортимента на Morecar.lv или в Риге Raudas 15. Morecar.lv. Проверенные и качественные малопользованные авто.
2: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Номер 39.
3: Место сохраняет.

0: Сегодня выясним, чьи треки захватили топ на этой неделе. Лимбо с треком «С кем ты играешь» сегодня сохраняет свою позицию. Ну а далее певица, которой порой, судя по названию песни, абсолютно все равно, как сложится ее судьба в чарте. И это Люся Чеботина, трек «По барабану».
1: Номер 38.
2: Опускается на дно.

0: ближе, так близко. ЭХФ Плюс.
1: Рига. Главный русский топ. Все главные треки недели собраны в одном месте. Это Эхо Р Плюс и главный русский топ. Только что вместе с нами была Асия с треком «Сильно так». Молодая певица с самого детства занимается музыкой. Окончила факультет эстрадно-джазового пения. Также девушка принимала участие в проекте «Песни на ТНТ». Ну а сегодня она покоряет главный русский топ. Желаем ей, конечно, больших достижений и двигаемся дальше. На очереди у нас

0: Русский топ. Это та самая пятничная традиция, которую уже не хочется менять. Главный русский топ на Эхо R+. Джанага и трек «Солнце, море и смех» сегодня опускается на 3 позиции. Джанага, он же Геворг Шамирович, армянский поп-певец. Бывший солист коллектива «Тенца» в 25-м году был признан артистом года по версии Ace Music. Довольно опытный музыкант, у которого уже имеется колоссальная фан-база. Ну что ж, делаем еще один шаг к вершине чарта. И на очереди у нас Джонни и трек «Эйфория».
1: Номер 34.
2: Опускается на 5 мест.

0: Вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Главный русский топ.
2: Номер 33.
0: Опускается на 5 мест.

0: Русский топ.
1: Всем большой привет, кто прямо сейчас вместе с нами на Эхо R+. Это главный русский топ, и только что вместе с нами была Нюша с треком Polaroid. Недавно певица выпустила новый трек под названием «Время любить». Релиз сингла в стиле латино осуществил лейбл Inside Music. Лови новинку на нашей волне, но прямо сейчас услышим Филатов и Керес «Среди счастливых людей».
2: Номер 32.
0: Возвращение недели.

0: Сандро и его трек «Болливуд». Он замыкает стартовую десятку. Давай напомню, кто расположился до этого, и открываем топ-30.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 40.
0: Джонни и Тасо.

0: 28.
1: Люся Чеботина по барабану.
2: По барабану. А я всегда была упрямой.
0: Номер 37.
1: Асия. Сильно так.
0: Номер 36.
1: Диджей Смэш. Бэмби.
0: Номер 35.
1: Джанага. Солнце, море и смех.
0: Номер 34.
1: Джонни. Эйфория.
3: Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория.
0: Номер 33.
1: Нюша. Полароид.
0: Номер 32.
1: Филатов и Керес. Среди счастливых людей.
0: Номер 31.
1: Андро. Блин.

0: Главный русский топ.
1: Музыка этой недели вся здесь. 40 треков, которые держат русскую сцену живой. Это главный русский топ. Нола с треком в колонках сегодня отступает на 6 позиций. Ну а на очереди вторая новинка этой недели. Оля Краснова и ее трек «Привет, пока».
2: Номер 28.
0: Новинка хит-парада.
3: Если

0: чего-то не хватает. Позже он пригласил Эмина, и именно совместная работа помогла завершить трек. Сегодня «Камин» остается одним из самых популярных хитов Джонни. Ну что ж, двигаемся дальше по нашей хит-лестнице. И на очереди у нас Ханна с треком «Танцуй».
1: Номер 26.
2: Опускается на 4.

0: Ваш выбор сформировал этот чарт. Ваш вкус определил каждую позицию. И только что мы слышали третью новинку этой недели, а именно Holy Flame, Айова и Доус «Ловлю». Хороший трек с позитивным вайбом и цепляющей аранжировкой. Думаю, что он способен покорить и топ-10. Но это уже покажут ваши голоса. Сразу следом Джам и Асиана «Аве Мария». Давайте слушать.
1: Номер 24
2: опускается на 3 места.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 4 часа 18 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Р Плюс.
2: Главный русский топ.
1: Номер 23.
2: Поднимается на 15.

0: громкий подъем недели. Филатов и Керес, а также рэпер Эссе. Там, где рассвет. Филатов и Керес на этой неделе опубликовали на просторах YouTube свой трехчасовой мастер-класс, где рассказали о своем старте, о продвижении и о музыке. Если интересно, зацени. Ну а далее у нас еще одна новинка, и это Минаева. «Больше, чем сильно».
1: Номер 22.
2: Новинка хит.

0: выступления замыкает третью десятку. Давай напомню себе, кто расположился до этого, и врываемся в топ-20.
1: Главный русский топ. R+. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 30.
0: Сосо.

0: вместе с нами, вы на Эхо Р+. Это главный русский топ. Мы врываемся в двадцатку лучших этой недели. И на старте у нас Мия Бойко и трек «Экспонат».
1: Номер 20
2: опускается на дно.

0: и уходи в отрыв вместе с нами. Ну а мы же возвращаемся в главный русский топ. И на очереди у нас Wave Dealer пополам.
1: Номер 18.
2: Опускается на...

0: Русский топ. Предпоследняя новинка на сегодня. Севиль и Артики Асти. Бриллиант. Написал композицию Дима Лорен, который вдохновился образом и характером певицы. Поэтому и получилась такая работа. Севиль в новом треке призывает всех девушек не тратить свое время на тех, кто никак не может отличить настоящий бриллиант от бижутерии. Ну что ж, строчкой выше у нас Битуев и трек «Свадебная». Едем дальше.
1: Номер 16.
2: Опускается на 2 места.
3: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: «Русский топ». Это главное музыкальное событие пятницы, а именно «Главный русский топ». Громкое падение у «Тестостерона», Дмитрий Джи и Deep Summer, трек «Малыш». Ребята сегодня опускаются на 10 позиций, а ведь на той неделе победа была так близка. Сразу следом еще одно падение, и это группа «Немига», «Мои мучения».
1: Номер 14.
2: Опускает

0: Русский топ. Последняя новинка на сегодня, и это Лобода с новым треком «О ней». Певица представила данный трек на той неделе, и сегодня он уже среди лучших. Хороший результат. Мы почти у топовой десятки, ну а пока 12-я позиция. И здесь моя Мишель на «Малиновой луне».
1: Номер 12.
2: Поднимается на одну.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Главный русский

0: 20.
1: Не мига, мои мучения.
2: Мои мучения.
0: Номер 13.
1: Лобода, о ней.
0: Номер 12.
1: Моя Мишель на малиновой луне.

0: всем большой привет, кто вместе с нами на Эхо R+. Это главный русский топ. В студии я, Роберт Берестов. И впереди 10 лучших треков недели. Смогла ли Мэри Гу с треком «Не ревнуй» удержать первую позицию и сегодня? Либо нас ожидает новый лидер? Будь с нами и узнаешь это первым. Ну а десятку лучших открывает Даната «Млечный путь».
1: Номер 10.
2: Поднимается на...

0: небольшой, но уверенный подъем у Леонида Руденко с треком «Нас не догонят». А вот Мэри Гу с песней «Не ревнуй» сегодня отступает. И это значит, что борьба за вершину становится еще интереснее. Кто же сумел воспользоваться этим шансом и подняться выше? Узнаем совсем скоро. Ну а пока что двигаемся по лестнице главного русского топа.
1: Номер 8.
2: Опускается на

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 5:20.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Ice
1: Peak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Опускается на

0: Русский топ.
1: Филатов и Керес, включи музыку номер 3 сегодня. Впереди 2 трека и ответ на главный вопрос. Кто смог обогнать всех и завоевать звание лучшего трека недели?
2: Номер 2.
0: Поднимается на 5 мест.

0: Лилия и Хэчо, Шаде, номер 2 этой недели. Давай напомню, кто расположился с 10 по 2 строчку. И проиграю тебе лидера.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.

0: Хрома «Иду такая».
1: Номер 5.
0: Лобода. Взрослые девочки не плачут.
2: Девочка, веди мамин боли, прячь свою тоску.
1: Номер 4.
0: Леонид Руденко. «Прекрасная далека».
1: Номер 3.
0: Филатов и Керес. «Включи музыку». Мод by India и Хычо.

0: Вы слушали, вы голосовали, мы считали. Самые наблюдательные, скорее всего, уже поняли, кто сегодня смог возглавить главный русский топ. Данный трек еще не звучал лишь по одной причине. Он сегодня лучший! Holy Flame – Тану, самый залайканный сингл на этой неделе. Поздравляю всех, кто за него голосовал. И на этом я, Роберт Берестов, закрываю главный музыкальный чарт страны. Хорошего вам дня, любите музыку и еще услышимся. Пока!
1: Номер один.
2: Поднимается на два места.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada.lv.
1: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
2: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top.

0: только хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

продолжении «Русский танцпол» – твой гид в мире лучшей клубной музыки на ЭХР+.

каждый момент в своей жизни, что бы ни случилось и ни происходило, включите музыку и начинайте веселиться. Очень даже неплохой совет. А лучше включайте Эхо Р Плюс, желательно в момент, когда играет DJ XS, то есть каждую субботу с 8 до 10 вечера, и кайфуйте на максимум. Ну а чтобы ваше настроение становилось еще лучше, заглядывайте сегодня в Digital

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Let's go.

который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю,

0: представляет
1: Эхо Эйр Плюс. Рига 96.2. Эхо Эйр Плюс. Рига.
0: Только хиты.